0: Планета FM. Больше, чем музыка.
1: Я долго искал других, но себе ответ. Я даже видел тебя в похожих портретах. Хоть ты внутри меня очень крепко согрет. Ты можешь везде искать, но там меня

87,9 FM. Радио города О. Планета FM.

0: лучший способ поднять человека с утра – кофе в постель. Выпил и беги.
1: Я стирала подошву о сотни дорог, я вдыхала небо, терпкий табак, я искала тебя со стаей бродячих собак. Я сбивалась с пути и бежала на свет тусклых ламп

все дома. Где ты сейчас? Где ты? Ведь без тебя

танцевал с подругами весело под павильон. Сегодня в душе уже месиво, город и сердце опять замело. Накроет, но вспомнишь, болело и хуже, и ведь заживало. Но время отпустит, уже проходило, уже забывал.

0: в Оренбуржье 7:00. Планета FM. Новости.
1: С новостями к этому часу Евгения Аланская. Здравствуйте. В Бугуруслане завершается реконструкция водозаборной станции в рамках проекта «Модернизация коммунальной инфраструктуры». Обновлены резервуар чистой воды, насосная станция, сети водоснабжения и станция подготовки воды. Работы выполнены на 82%. Ввод объекта улучшит качество водоснабжения для 11,5 тысяч человек. Включая социальные объекты, отметили в правительстве региона. Всего в этом году в Оренбурге капитально отремонтируют 19 объектов вода и теплоснабжения в 13 муниципалитетах. Также будут построены 3 блочно-модульные котельные, 2 в Саркташе и 1 в Шарлыке. Российские магазины с 1 сентября должны будут тщательнее отслеживать качество товаров. За просроченные продукты им начнут начислять автоматические штрафы. Система «Честный знак» зафиксирует нарушение на кассе, сформирует постановление и отправит его в личный кабинет нарушителя на госуслугах. Нововведение затронет все товарные группы, где установлен срок годности, в первую очередь продукты питания. Ветеран СВО из Оренбуржья передал 2 автомобиля на фронт. Оренбуржец приобрел автомобили повышенной проходимости. Его «Лада Нива» и «Нива Шевроле» будут использоваться для эвакуации, перевозки боеприпасов и личного состава на позиции. Переданные автомобили из Оренбурга бойцам доставят Народный фронт. Работающая молодежь Оренбуржья представит регион на проекте Приволжского округа «Молот». Мероприятие пройдет с 5 по 9 августа в Перми. Оренбургскую область представит команда из 30 человек, которые стали победителями регионального этапа. В программе мини-футбол, волейбол, бег-эстафета, бег на 5000 метров, настольный теннис, шахматы, городки, спортивное ориентирование, перетягивание каната и многое другое. Проект проводится при поддержке полномочного представителя президента России в Приволжском федеральном округе. К этому часу у меня все новости. Евгения Аланская. До встречи в эфире.
0: Новости.

0: Планета FM. Реклама.
1: Объявление о трудоустройстве в программе «Видеоблокнот» в эфире цифрового телеканала ОТР, телеканалов ОРТ и «Город». Подробности по телефону 31-24-00 или на сайте ortv.ru. Планета FM – радио для всех, кто любит хорошую музыку и свежие новости. Оренбург и Оренбургская область слушают нас круглосуточно. Читайте, смотрите и слушайте в социальной сети ВКонтакте «Планета FM Оренбург».
2: Возрастное ограничение 12+.
3: В единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
0: Планета FM. Телефон рекламной службы 72 33 86.

0: Планета FM на языке звезд.
1: Доброе утро! В эфире «Гороскоп» и с вами Анастасия Десятых. Сегодня 16 июля – день для конструктивной энергии. Направьте активность в полезное русло и избегайте споров ради спора. А теперь «Гороскоп». Что день готовит каждому знаку зодиака? Овны, действуйте, но держите эмоции под контролем. Конструктив важнее напора. Тельцы, создайте уют и комфорт. Домашние дела и забота о себе сегодня особенно приятны. Близнецы, используйте общительность для полезных связей и обмена информацией. Раки, поддержка близких сегодня особенно важна. Не бойтесь просить о помощи. Львы, ваше обаяние работает на полную. Укрепляйте авторитет и налаживайте отношения. Девы, организованность и списки дел помогут справиться с любыми задачами. Весы, проясните недоговоренности. Сейчас самое время для спокойного разговора. Скорпионы, доверяйте своей силе. Вы способны преодолеть любые препятствия. Стрельцы, оптимизм и вера в успех помогут достичь целей. Козероги, сосредоточьтесь на долгосрочных проектах. Дисциплина принесет плоды. Водолеи, идите против течения, если чувствуете, что это правильно. Рыбы, почувствуйте чужие эмоции, но не забывайте о собственных границах. На этом у меня все. Пусть энергия дня работает только на хорошее. До встречи!
0: Планета FM. На языке звезд.

0: Планета FM. Реклама.
1: Проблемы с алкоголем? Не теряйте время. Медцентр Елизавета. Эффективный вывод из запоя и современные методы кодирования. Анонимно. Гагарина, 23А. Звоните 3532-252-103. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Официальный дилер «Лада» в Оренбурге. Более 300 автомобилей в наличии на улице Весенняя, 5.
1: Важно! Информация для владельцев коммерческого, грузового и пассажирского транспорта. Компания «Автотрейд» предлагает автозапчасти и комплектующие на автомобили «ГАЗ», «УАЗ», «КамАЗ», автобусы «ПАЗ», «КАВЗ» в наличии и под заказ по фиксированным ценам. Качество гарантировано. Успех зависит от деталей. «Автотрейд», улица Шоссейная, 30, телефон 53-42-35.
2: Если ваш конь вас больше не устраивает, что ж, добро пожаловать в реальность. В автосалоне «Восток Авто» вы всегда можете выбрать автомобили «Чанган» для реальной жизни. 13 моделей «Чанган» у официального дилера в Оренбурге «Восток Авто». Приезжайте на Туркестанскую, 161А. Звоните 37-27-67. «Восток Авто». Сказки кончились. Пора менять своего коня на реальный автомобиль.
3: Колодезные кольца, бордюры, Лимарк, 45-99-25.
4: Скупаем дорого батареи в любом виде. Телефон 45-70-93, 45-70-93. Организации в центре города требуется электрик на неполный рабочий день. Телефон в Оренбурге 31-74-51.
5: Строительную компанию требуются монтажники ПВХ, сварщики, разнорабочие. Телефон в Оренбурге 23-01-61.
6: Планета FM. Телефон рекламной службы 72-33-86.

0: в Оренбуржье 8.00. Планета ФМ. Новости.
1: С новостями к этому часу Евгения Аланская. Здравствуйте. В Бугуруслане завершается реконструкция водозаборной станции в рамках проекта «Модернизация коммунальной инфраструктуры». Обновлены резервуар чистой воды, насосная станция, сети водоснабжения и станция подготовки воды. Работы выполнены на 82%. Ввод объекта улучшит качество водоснабжения для 11,5 тысяч человек. Включая социальные объекты, отметили в правительстве региона. Всего в этом году в Оренбуржье капитально отремонтируют 19 объектов вода и теплоснабжения в 13 муниципалитетах. Также будут построены 3 блочно-модульные котельные, 2 в Саркташе и 1 в Шарлыке. Российские магазины с 1 сентября должны будут тщательнее отслеживать качество товаров. За просроченные продукты им начнут начислять автоматические штрафы. Система «Честный знак» зафиксирует нарушение на кассе, сформирует постановление и отправит его в личный кабинет нарушителя на госуслугах. Нововведение затронет все товарные группы, где установлен срок годности, в первую очередь продукты питания. Ветеран СВО из Оренбуржья передал 2 автомобиля на фронт. Оренбуржец приобрел автомобили повышенной проходимости. Его «Лада Нива» и «Нива Шевроле» будут использоваться для эвакуации, перевозки боеприпасов и личного состава на позиции. Переданные автомобили из Оренбурга бойцам доставит Народный фронт. Работающая молодежь Оренбуржья представит регион на проекте Приволжского округа «Молот». Мероприятие пройдет с 5 по 9 августа в Перми. Оренбургскую область представит команда из 30 человек, которые стали победителями регионального этапа. В программе мини-футбол, волейбол, бег-эстафета, бег на 5000 метров, настольный теннис, шахматы, городки, спортивное ориентирование, перетягивание каната и многое другое. Проект проводится при поддержке полномочного представителя президента России в Приволжском федеральном округе. К этому часу у меня все новости. Евгения Аланская. До встречи в эфире.
0: Новости. Планета FM. Ничего лишнего.
2: Ladies and gentlemen, this is Mambo number 5.

0: погоды.
1: По данным Оренбургского гидрометцентра, в Оренбурге малооблачно, сегодня термометр покажут плюс 28 градусов. В Бузулуке облачно с прояснениями, возможен небольшой дождь, температура воздуха составит плюс 26 градусов, в Орске малооблачно и 28 градусов со знаком плюс. Всем хорошего дня, с вами Планета ФМ.
0: Планета ФМ. Планета ФМ 87.9 ФМ.

0: Планета FM. Реклама.
1: Лес, шашлыки, дача, пляж, рыбалка. И всегда чистая машина. Мойте автомобиль со скидкой 50% все лето. Приобретайте абонемент на АЗС Бренд Фуллер и забирайте 10 моек по цене 5. И это ваша сеть моек-робот
2: Бренд Фуллер.

0: по доступным ценам. Найди свое!
1: Не знаете, чем занять ребенка на каникулах? Давайте проведем их с пользой в компьютерной академии ТОП. 2 недели мы будем программировать роботов, создавать компьютерные игры и сайты, анимировать мультгероев, печатать на 3D-принтере и посещать экскурсии. Телефон 48 20 68.
2: Магазин-склад готовых окон. Много окон в наличии.
3: А если не подберем размеры?
2: Изготовим за неделю. Ремонт окон 56.
3: Монтажников 3А.
2: Телефон 920 120 920 120.
4: Дорогие оренбуржцы, компания «Архград» напоминает о возможности упрощенного оформления индивидуальных жилых и дачных домов, а также хозяйственных построек. Наши специалисты в короткие сроки подготовят все необходимые документы. Подробности по телефону 43-01-44.
5: Умиротворение и безмятежность, где время останавливается, а суета уступает место спокойствию и гармонии. Термальный комплекс «Облепиха». Парные джакузи, чинчильбан, аквапарк, соляная комната, кафе-бар, банкетный зал. Ваш праздник в новом формате. Термальный комплекс «Облепиха». Место релакса и семейного отдыха. Оренбург, СНТ «Сатурн». Подробности по телефону 222 072 0+.
6: Жилой комплекс «Капитал» – не просто квадратные метры, а пространство для жизни. Отличная локация в лучшем районе Оренбурга. Вся инфраструктура в 2 шагах от дома. Умные планировки с предчистовой отделкой, игровые и спортивные площадки, просторные парковки у дома. Идеальный жилой комплекс для активных деловых людей. ЖК «Капитал». Удобно добираться, комфортно жить. Офис продаж, улица Чкалова, 59/1. Телефон 20-33-22. АО «СЗ Оренбургстрой». Проектная документация на сайте nash.dom.rf.
7: Папа, а мы скоро поедем?
8: 5 минут.
7: Папа, а ты меня любишь?
8: Да, сына.
7: Тогда смотри, пожалуйста, на дорогу, а не в телефон.
9: Находясь за рулем, внимание только на дорогу. Отвлекаясь на телефон, вы подвергаете опасности себя, пассажиров и других участников дорожного движения. Убери телефон до остановки. Помни про жизнь.
10: Планета FM. Телефон рекламной службы 72-33-86.
11: Заходи без причин.

0: Планета FM на языке звезд.
1: Доброе утро! В эфире «Гороскоп» и с вами Анастасия Десятых. Сегодня 16 июля – день для конструктивной энергии. Направьте активность в полезное русло и избегайте споров ради спора. А теперь «Гороскоп». Что день готовит каждому знаку зодиака? Овны, действуйте, но держите эмоции под контролем. Конструктив важнее напора. Тельцы, создайте уют и комфорт. Домашние дела и забота о себе сегодня особенно приятны. Близнецы, используйте общительность для полезных связей и обмена информацией. Раки, поддержка близких сегодня особенно важна. Не бойтесь просить о помощи. Львы, ваше обаяние работает на полную. Укрепляйте авторитет и налаживайте отношения. Девы, организованность и списки дел помогут справиться с любыми задачами. Весы, проясните недоговоренности. Сейчас самое время для спокойного разговора. Скорпионы, доверяйте своей силе. Вы способны преодолеть любые препятствия. Стрельцы, оптимизм и вера в успех помогут достичь целей. Козероги, сосредоточьтесь на долгосрочных проектах. Дисциплина принесет плоды. Водолеи, идите против течения, если чувствуете, что это правильно. Рыбы, почувствуйте чужие эмоции, но не забывайте о собственных границах. На этом у меня все. Пусть энергия дня работает только на хорошее. До встречи!
0: Планета FM. На языке звезд.

0: Планета FM. Реклама.
1: Проблемы с алкоголем? Не теряйте время. Медцентр Елизавета. Эффективный вывод из запоя и современные методы кодирования. Анонимно. Гагарина, 23А. Звоните 3532-252-103. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Мама, а мы ничего не забыли?
1: Кажется, ничего.
0: А зрение проверить?
2: Клиника «Смотри» приглашает на детскую диагностику, аппаратное лечение, подбор очков и ночных линз. По промокоду «Каникулы» скидка на детский прием минус 30% до конца сентября. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
3: В такую погоду плавится все, даже цены в дилерском центре «Автопрестиж». Лови суперпредложение. «Джили Ситирей» от 2 миллионов 490 тысяч рублей. Это лето новым «Джили» согрето. Подробности город Оренбург, Нежинское шоссе, дом 7, телефон 400-900, код города 3532.
4: Указана максимальная цена при продаже с учетом используемых выгод. Выгоды по программе «Лояльный специальный трейд-ин» и выгоды от дилерского центра. Программа действует до конца июля. ООО «Автодар», не оферта.
2: Мы выкупили этот слот, чтобы вы насладились тишиной. А за мебелью и товарами для дома приезжайте в галерею интерьера. Мегамолл «Мармелад». Вход 1 и 4.
5: Без паники и без накруток. Компания «Автотрейд» предлагает автозапчасти и комплектующие на автомобили и автобусы отечественного производства по фиксированным ценам. Отгрузка со склада в день заказа при наличии позиций. Гибкая система скидок для долгосрочного сотрудничества именно с вами. «Автотрейд», улица Шоссейная, 30, телефон 53-42-35.
6: Колодезные кольца, бордюры, Лимарк, 45-99-25.
7: Строительство и ремонт. Строим дома, крыши, веранды. Обшивка домов, внутренняя отделка, утепление, заливка фундамента. Работаем по районам и деревням. Скидки участникам СВО и пенсионерам. Звонить 8 908 790 0706. Подробности об организаторе акции, правилах и размере скидок уточняйте по телефону 8 908 790 0706.
8: Закупаем лом на Шевченко под мостом. Шевченко 20/3. Телефон 97-94-32. 97-94-32.
2: Главный врач Оренбургского областного клинического онкодиспансера Лев Кудяков предупреждает. Ежегодно в Оренбургской области выявляется более 800 новых случаев рака легкого. Среди факторов риска – курение, рак легкого у родственников, работа на вредном производстве. Однако важно знать, что рак легкого лечится эффективнее всего на ранних стадиях. Пройдите диспансеризацию, убедитесь, что ваши легкие в порядке. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
7: На завод ЖБИ и требуется формовщик, электросварщик. Телефон в Оренбурге 25-56-38. В строительную компанию требуются монтажники ПВХ, сварщики, разнорабочие. Телефон в Оренбурге 23-01-61.
9: Планета FM. Телефон рекламной службы 72-33-86.

0: в Оренбурге 9:00. Планета FM. Новости.
1: Новостями к этому часу. Михаил Задорин, здравствуйте. В ДТП на трассе Нижняя Павловка-Каргала погиб водитель. Сегодня ночью на дороге Нижняя Павловка-Каргала произошло ДТП с участием легкового автомобиля и большегруза. По предварительным данным полиции, «Лада Калина» с прицепом двигалась в направлении села Черноречие. Водитель выехал на встречную полосу, где столкнулся с грузовиком «Шахман» с полуприцепом. От полученных травм водитель «Лады» скончался на месте. Его 64-летняя пассажирка госпитализирована с травмами различной степени тяжести, сообщает пресс-служба регионального УМВД. В особой экономической зоне Оренбуржья зарегистрирован 27-й резидент. Высокотехнологичный мясоперерабатывающий завод планирует построить компания «Ариес». Общий объем инвестиций 820 миллионов рублей. Начало строительства ожидаем во втором квартале 2020 года.

0: 2027 года, сообщает губернатор Евгений Солнцев. Предприятие будет производить широкий ассортимент мясной продукции, включая колбасные изделия, деликатесы и мясные полуфабрикаты. Особая экономическая зона Оренбуржья входит в тройку лучших в стране среди экономических зон производственно-промышленного типа. Сегодня в числе резидентов 20 промышленных предприятий, 6 логистических и 1 IT-проект. В этом году в Оренбуржье более 15 тысяч студентов среднего профессионального образования приняли участие в проекте службы занятости населения «Институт карьерных менеджеров». Для учащихся провели свыше 730 образовательных и профориентационных занятий, направленных на планирование и развитие профессионального пути. Карьерные менеджеры службы занятости работают на площадках 15 колледжей и техникумов. Например, в ГАИ для первокурсников филиала Орского индустриального колледжа провели мастер-класс по составлению резюме, а третий курс Орского нефтяного техникума имени Сорокина встретились с потенциальными работодателями. В этом году среди участников проекта более 1000 ребят нашли работу, будучи еще в процессе обучения. И пока это все новости. С вами был Михаил Задорин. До встречи.
1: Новости.

0: Погода.
1: По данным Оренбургского гидрометцентра, в Оренбурге малооблачно. Сегодня термометр покажет плюс 28 градусов. В Бузулуке облачно с прояснениями, возможен небольшой дождь. Температура воздуха составит плюс 26 градусов. В Орске малооблачно и 28 градусов со знаком плюс. Всем хорошего дня, с вами Планета ФМ.
0: Планета ФМ. 87.9 FM. Радио города.

0: Планета FM. Реклама.
1: Лес, шашлыки, дача, пляж, рыбалка. И всегда чистая машина. Мойте автомобиль со скидкой 50% все лето. Приобретайте абонемент на АЗС Бренд Фуллер и забирайте 10 моек по цене 5. И это ваша сеть моек робот.
2: Бренд Фуллер.
3: О, мясо переворачивай давай.
4: Подробности на АЗС Бренд Фуллер.
5: Так, квартиру купили. А мебель где брать?
6: В городе Локомотивов. Кондукторский 4.
5: Едем.
6: Мебельные павильоны. Большой выбор и цены на любой бюджет. Город Локомотивов. Найди свое.
7: Не знаете, чем занять ребенка на каникулах? Давайте проведем их с пользой в компьютерной академии ТОП. 2 недели мы будем программировать роботов, создавать компьютерные игры и сайты, анимировать мультгероев, печатать на 3D-принтере и посещать экскурсии. Телефон 48 20 68.
8: Мама, а мы ничего не забыли?
9: Кажется, ничего.
8: А зрение проверить?
10: Клиника «Смотри» приглашает на детскую диагностику, аппаратное лечение, подбор очков и ночных линз. По промокоду «Каникулы» скидка на детский прием минус 30% до конца сентября. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
11: Магазин-склад готовых окон. Много окон в наличии.
12: А если не подберем размеры?
11: Изготовим за неделю. Ремонт окон 56.
12: Монтажников 3А.
11: Телефон 920-120. 920-120.
13: Дорогие оренбуржцы, компания «Архград» напоминает о возможности упрощенного оформления индивидуальных жилых и дачных домов, а также хозяйственных построек. Наши специалисты в короткие сроки подготовят все необходимые документы. Подробности по телефону 43 01 44.

0: акции, евро-двери, автоматические ворота по максимально низкой стоимости. Звоните 2011-66, код города 3532. Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности на месте продаж.
1: Колодезные кольца, бордюры, Лимарк, 45-99-25.
2: Планета FM. Телефон рекламной службы 72-33-86.

0: Планета FM на языке звезд.
1: Доброе утро! В эфире «Гороскоп» и с вами Анастасия Десятых. Сегодня 16 июля – день для конструктивной энергии. Направьте активность в полезное русло и избегайте споров ради спора. А теперь «Гороскоп». Что день готовит каждому знаку зодиака? Овны, действуйте, но держите эмоции под контролем. Конструктив важнее напора. Тельцы, создайте уют и комфорт. Домашние дела и забота о себе сегодня особенно приятны. Близнецы, используйте общительность для полезных связей и обмена информацией. Раки, поддержка близких сегодня особенно важна. Не бойтесь просить о помощи. Львы, ваше обаяние работает на полную. Укрепляйте авторитет и налаживайте отношения. Девы, организованность и списки дел помогут справиться с любыми задачами. Весы, проясните недоговоренности. Сейчас самое время для спокойного разговора. Скорпионы, доверяйте своей силе. Вы способны преодолеть любые препятствия. Стрельцы, оптимизм и вера в успех помогут достичь целей. Козероги, сосредоточьтесь на долгосрочных проектах. Дисциплина принесет плоды. Водолеи, идите против течения, если чувствуете, что это правильно. Рыбы, почувствуйте чужие эмоции, но не забывайте о собственных границах. На этом у меня все. Пусть энергия дня работает только на хорошее. До встречи!
0: Планета FM.

Планета FM. Планета FM в ритме города О. Планета F.

свои. Звучит Оренбург. Планета FM. Так звучит Оренбургский.

0: Планета FM. Реклама.
1: Лес, шашлыки, дача, пляж, рыбалка. И всегда чистая машина. Мойте автомобиль со скидкой 50% все лето. Приобретайте абонемент на АЗС Бренд Фуллер и забирайте 10 моек по цене 5. И это ваша сеть моек-робот
2: Бренд Фуллер.
3: О, мясо переворачивай давай.
4: Подробности на АЗС Бренд Фуллер.
5: Таити, таити, вы лучше дом в Экодоле купите.
6: Застройщик ООО «Экодоле». Центральные коммуникации и вся инфраструктура. Работаем с семейной ипотекой. Телефон 99-99-33.
5: Звоните и дом в Экодоле купите.
7: Мяу! Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
8: Уф, жара.
9: Да ладно, автопрестиж. Вот где настоящая жара. Сейчас автомобили BLG всего от 1 миллиона 699 тысяч 990 рублей. Подробности. Город Оренбург, Нежинское шоссе, дом 7. Телефон 90-40-01. Код города 35-32. Дилерский центр автопрестиж. Поймай цены на горячем.
10: Максимальная цена при продаже с учетом минимумов выгод состоит из выгоды применяемой цены автомобиля и выгоды по программе трейдинг.
11: Предложение действует до конца июля 2026 года.
12: ООО «Автодорог». BLG. Надежность в движении.
13: Выкупили этот слот, чтобы вы насладились тишиной. А за мебелью и товарами для дома приезжайте в галерею интерьера. Мегамолл Мармелад. Вход 1 и 4.
14: Умиротворение и безмятежность. Где время останавливается, а суета уступает место спокойствию и гармонии. Термальный комплекс «Облепиха». Парные джакузи, чинчильбан, аквапарк, соляная комната, кафе-бар, банкетный зал. Ваш праздник в новом формате. Термальный комплекс «Облепиха». Место релакса и семейного отдыха. Оренбург, СНТ «Сатурн». Подробности по телефону 222-072-0+.
15: Мы продолжаем трансляцию с дороги. Итак, первый нападающий джип не отстает от хэтчбека. Внимание, стремительно приближается седан. Решительно выходит на встречную. Обходит первого, второго, опасный момент. Фура! Седан завершает маневр. Недовольный хэтчбек включается в погоню. Ремонт на дороге. Седан бьет по тормозам. Удар, еще удар. 3 пострадавших и 1 ДТП. А все почему? Несоблюдение дистанции.
16: Держи дистанцию. Компания «Дистанция» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
17: Скупаем дорого батареи в любом виде. Телефон 45 70 93. 45 70 93.
18: Организации на постоянную работу требуется контент-менеджер. Резюме отправлять на электронный адрес info@media56.ru. Телефон 31 74 51.
19: Строительную компанию требуются монтажники ПВХ, сварщики, разнорабочие. Телефон в Оренбурге 23-01-61.
20: Объявление о трудоустройстве в программе «Видеоблокнот» в эфире цифрового телеканала ОТР, телеканалов ОРТ и «Город». Подробности по телефону 31-24-00 или на сайте ortv.ru.
2: Планета FM. Телефон рекламной службы 72-33-86.

0: в Оренбуржье 10:00. Планета ФМ. Новости.
1: С новостями к этому часу Евгения Ланская. Здравствуйте. Прокуратура начала проверку в связи с гибелью подростка в Орске. Тело было обнаружено накануне в районе жилого дома по улице Щорса. Надзорному ведомству предстоит оценить качество работы органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. При наличии оснований будет принят комплекс мер реагирования. На контроль взят ход доследственной проверки, говорится в сообщении пресс-службы. На улице Чкалова в Оренбурге идет дорожный ремонт. На участке от дома номер 57 до остановки «Молодежная» сняли изношенный слой асфальта и приступили к укладке нового покрытия. Ремонт идет в обоих направлениях методом КАРТ. Метод хорошо зарекомендовал себя и на других городских дорогах. С его помощью отремонтированы участки улицы Транспортной на пересечении с проездом Северным и Салмышской. Следующим объектом, где планируют применить метод КАРТ, станет участок улицы Шевченко. Работы будут вестись поэтапно, чтобы равномерно распределить нагрузку на дорожную сеть. В Оренбурге прошел форум Союза женщин России. В центре обсуждения вопросы поддержки семьи, повышения рождаемости и улучшения демографической ситуации. В рамках форума правительство области и Союз женщин подписали соглашение о сотрудничестве, направленное на развитие совместных проектов. По итогам работы площадок участники пришли к единому мнению. Эффективная демографическая политика невозможна без объединения усилий государства, муниципалитетов, бизнеса, общественных организаций и экспертного сообщества. В России хотят отменить 28 штрафов. Соответствующий законопроект подготовили депутаты Госдумы. Если он будет принят, россиян перестанут штрафовать за отсутствие документов, существование которых можно проверить по базам и ряд других мелких нарушений. В их числе переход дороги в неположенном месте, безопасная тонировка и небольшие перепланировки. К этому часу у меня вся информация. Евгения Ланская. До встречи в эфире ровно через час.
0: Новости.

0: Погода. По данным Оренбургского гидрометцентра, в Оренбурге малооблачно. Сегодня термометр покажет плюс 28 градусов. В Бузулуке облачно с прояснениями, возможен небольшой дождь. Температура воздуха составит плюс 26 градусов. В Орске малооблачно и 28 градусов со знаком плюс. Всем хорошего дня, с вами Планета ФМ.
1: Планета ФМ 87.9 FM.

Планета ФМ в ритме города О. Back to 90-е с Планетой ФМ.

0: Планета FM. Реклама.
1: Проблема с алкоголем? Не теряйте время. Медцентр Елизавета. Эффективный вывод из запоя и современные методы кодирования. Анонимно. Гагарина, 23А. Звоните 3532 252 103. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Дорогие оренбуржцы, компания «Архград» напоминает о возможности упрощенного оформления индивидуальных жилых и дачных домов, а также хозяйственных построек. Наши специалисты в короткие сроки подготовят все необходимые документы. Подробности по телефону 43-01-44.
3: Без паники и без накруток. Компания «Автотрейд» предлагает автозапчасти и комплектующие на автомобили и автобусы отечественного производства по фиксированным ценам. Отгрузка со склада в день заказа при наличии позиций. Гибкая система скидок для долгосрочного сотрудничества именно с вами. «Автотрейд», улица Шоссейная, 30, телефон 53-42-35.
4: Если ваш конь вас больше не устраивает, что ж, добро пожаловать в реальность. В автосалоне «Восток Авто» вы всегда можете выбрать автомобили «Чанган» для реальной жизни. 13 моделей «Чанган» у официального дилера в Оренбурге «Восток Авто». Приезжайте на Туркестанскую, 161А. Звоните 37-27-67. «Восток Авто». Сказки кончились. Пора менять своего коня на реальный автомобиль.
5: На завод же бы и требуется формовщик, электросварщик. Телефон в Оренбурге 25-56-38.
6: В единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
0: Планета FM. Телефон рекламной службы 72 33 86.

0: Оренбуржье в цифрах.
1: Более 4000 школьников и студентов посетили в этом году оренбургские предприятия в рамках профтуров службы занятости. Это часть проекта «Профориентации молодежи». Кадровыми центрами работы России организовано более 150 выездов на площадки крупных заводов, агрокомплексов и других объектов.
0: Планета FM. FM. Радио города

Планета FM. Планета FM. Ничего лишнего.

Планета FM. Больше, чем музыка. Планета FM. Все свои. Планета FM 87.9 FM.

0: Планета FM. Все свои.
1: Песню звонкую пропела и на изгородь взлетела. Птица в белых кружевах и в шиншилловых

0: Планета FM. Реклама.
1: Мы выкупили этот слот, чтобы вы насладились тишиной. А за мебелью и товарами для дома приезжайте в галерею интерьера. Мегамолл Мармелад. Вход 1 и 4.
2: Закупаем лом на Шевченко под мостом. Шевченко 20/3. Телефон 97-94-32. 97-94-32.
3: И о погоде. Завтра ожидаются осадки в виде снега с дождем. На дорогах, возможно, гололедица.
4: Многочисленные травмы, несовместимые с жизнью, в результате несоблюдения скоростного режима в сложных погодных условиях.
5: Следите за прогнозом. Меняйте стиль вождения при смене погоды. Снижайте скорость, увеличивайте дистанцию. Компания «Прогноз безопасности» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
2: Организации в центре города требуется электрик на неполный рабочий день. Телефон в Оренбурге 31-74-51.
0: Планета FM. Телефон рекламной службы 72-33-86.

0: В Оренбуржье 11:00. Планета ФМ. Новости.
1: С новостями к этому часу Евгения Ланская. Здравствуйте. В Акбулаке задержан мужчина, обвиняемый в убийстве местной жительницы. По данным следствия, в ходе внезапно возникшей ссоры при употреблении спиртного, мужчина нанес жертве несколько ударов штыковой лопатой. Следователи осмотрели место происшествия, изъято орудие преступления и другие вещественные доказательства. Фигуранту предъявлено обвинение, решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу, сообщили в Следственном комитете. Сотрудники МЧС тушили пожар в Оренбурге. По информации ведомства, возгорание произошло на 6-м этаже дома на проспекте Гагарина. Пожар на площади около 20 квадратных метров ликвидировали 14 специалистов, 3 единицы техники. Пострадавших нет. Обстоятельства произошедшего устанавливаются. На месте работают специалисты спасательного ведомства. На встрече с военнослужащими и членами их семей в Ставрополе герой России Евгений Поддубный рассказал о скором запуске программы «Премия мастеров». Она направлена на переобучение ветеранов СВО и подготовку кадров для производственной сферы. Программа поможет вернувшимся к мирной жизни военнослужащим получить новые профессиональные компетенции. Одновременно с этим разрабатываются меры поддержки ветеранов, которые планируют развивать собственное дело, в том числе в сфере сельского хозяйства. В Бузулукском Бару зацвела редкая орхидея – кокушник комарниковый с ароматом гвоздики. Растение получило свое название из-за длинной шпоры цветка, напоминающей комара. А в Италии его называют «розовая рука». Первые 2 года жизни кокушник проводят под землей, не имея стебля и листьев. Цветение наступает обычно на 7-й год, но может задержаться. Орхидея очень чувствительна к условиям среды и может исчезнуть при сильной засухе, рассказали в пресс-службе Национального парка. К этому часу у меня вся информация. С вами была Евгения Ланская. До встречи в эфире ровно через час.
0: Новости.

0: погоды.
1: По данным Оренбургского гидрометцентра, в Оренбурге малооблачно. Сегодня термометр покажут плюс 28 градусов. В Бузулуке облачно с прояснениями, возможен небольшой дождь. Температура воздуха составит плюс 26 градусов. В Орске малооблачно и 28 градусов со знаком плюс. Всем хорошего дня, с вами Планета ФМ.
0: Планета ФМ. Планета ФМ. Больше, чем музыка.

0: Планета FM. Реклама.
1: Магазин-склад готовых окон. Много окон в наличии.
2: А если не подберем размеры?
1: Изготовим за неделю. Ремонт окон 56.
2: Монтажников 3А.
1: Телефон 920 120 920 120.

0: Официальный дилер «Лада» в Оренбурге. Более 300 автомобилей в наличии на улице Весенняя, 5.
1: Жилой комплекс «Новое Оренбуржье» — не просто квадратные метры, а пространство для жизни. Квартиры с готовым ремонтом в построенном доме. Отличная локация для студентов и молодежи в лучшем районе Оренбурга. Детские сады и школа, закрытые дворы, игровые и спортивные площадки, прогулочные аллеи и велосипедные дорожки, просторная парковка. Идеальный жилой комплекс для молодой семьи. ЖК «Новое Оренбуржье». Счастье здесь и сейчас. Офис продаж, улица Перовского, 3. Телефон в Оренбурге 20-33-22. АО «СЗ Оренбургстрой». Проектная документация на сайте наш.дом.рф.
2: Колодезные кольца, бордюры, Лимарк, 45-99-25.
3: Планета FM – радио для всех, кто любит хорошую музыку и свежие новости. Оренбург и Оренбургская область слушают нас круглосуточно. Читайте, смотрите и слушайте в социальной сети ВКонтакте «Планета FM Оренбург».
4: Возрастное ограничение 12+.
5: Планета FM. Телефон рекламной службы 72 33 86.

О чем твои мысли, когда ты молчишь, когда тебе грустно, кому ты звонишь? А может, ревную, и мысли несет, да ты что-то знаешь, но это не все.

Снова эта бессонница, снова с гитарой на лестнице. Если же нам двоим хочется, то почему же не вместе мы? И заиграл тихо струнами, неважно, что там подумают, будто одни во вселенной, и лишь одно неизменно. Кажется,

0: «Вокруг Оренбуржья» за 90 секунд.
1: Виртуальное путешествие на планете FM по уникальным, памятным и интересным местам Оренбургской области. За рулем кандидат исторических наук Елена Богданова. За 90 секунд успеем?
2: Успеем. Здравствуйте, дорогие друзья! С вами Елена Богданова. Давайте сегодня посмотрим на старинное здание, которое располагается в центре Оренбурга, на пересечении Паркового проспекта и улицы Рыбаковской. Строение облицовано глазурованным кирпичом и сразу обращает на себя внимание яркими и необычными фасадами, похожими на расшитые полотенца или ковровые дорожки в стиле народного декоративно-прикладного искусства. Этот шедевр носит название «Степной Цейхгаус», что в переводе с немецкого означает «воинский арсенал» или «склад». И еще один важный вопрос. Почему степной? Ведь вокруг кипит жизнь с многочисленным потоком машин и другой городской активности.

0: памятью. Дело в том, что в середине 19 века известные уже нам караван-сарай и степной цейхгаус строились в стороне от города, прямо посреди бескрайней Оренбургской степи. Этот памятник архитектуры связан с именем самого известного оренбургского генерал-губернатора Василия Перовского. Цейхгаус предназначен для боевого обеспечения башкирами щерякского войска. В 1872 году воинский арсенал перешел в распоряжение только что построенного Неплюевского кадетского корпуса и стал называться кадетским цейхгаузом. Так продолжалось до 1917 года, а в советское время арсенал использовался по своему первоначальному назначению. Степной цейхгаус является одним из самых необычных памятников архитектуры нашего города. Уникальным его делает не столько архитектура, сколько изумительные по красоте орнаменты, выполненные из цветных глазурованных кирпичей, эффектно поблескивающих на солнце. Автор-архитектор использовал глазурованные кирпичи всего четырех цветов – белый, охра светлая, охра темная, изумрудно-зеленый. Но какие красивые фасады получились! Старинные глазурованные или поливные кирпичи заметно отличаются по цвету и тону, благодаря чему создаются тонкие и приятные нюансы облицовки. Есть интересное мнение, что фасад степного цейхгауза воссоздает распространенный башкирский геометрический орнамент. А у меня на этом все. С вами была Елена Богданова. До новых встреч в эфире.
1: Путешествуйте по Оренбуржью вместе с Планетой FM. Старт по средам в 17:30. За рулем Елена Богданова.
2: Вокруг Оренбуржья за 90 секунд.

0: Оренбуржье в цифрах.
1: В Оренбурге действует региональная программа развития беспилотных авиационных систем в рамках профильного федерального проекта. С 2024 года обучение завершили более 200 человек. К 2030 году будет реализовано 30 образовательных программ в сфере беспилотных авиационных систем, и около 4000 школьников и студентов пройдут обучение по этой программе.

Планета FM. Мы помним все. Планета FM.

0: Планета FM. Реклама.
1: Если ваш конь вас больше не устраивает, что ж, добро пожаловать в реальность. В автосалоне «Восток Авто» вы всегда можете выбрать автомобили «Чанган» для реальной жизни. 13 моделей «Чанган» у официального дилера в Оренбурге «Восток Авто». Приезжайте на Туркестанскую, 161А. Звоните 37 27 67. «Восток Авто». Сказки кончились. Пора менять своего коня на реальный автомобиль.
2: Главный врач Оренбургского областного клинического онкодиспансера Лев Кудяков предупреждает. Ежегодно в Оренбургской области выявляется более 800 новых случаев рака легкого. Среди факторов риска – курение, рак легкого у родственников, работа на вредном производстве. Однако важно знать, что рак легкого лечится эффективнее всего на ранних стадиях. Пройдите диспансеризацию, убедитесь, что ваши легкие в порядке. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: На завод же бы и требуется формовщик, электросварщик. Телефон в Оренбурге 25 56 38.
4: Скупаем дорого батареи в любом виде. Телефон 45 70 93. 45 70 93.
0: Планета FM. Телефон рекламной службы 72 33 86.

0: В Оренбуржье полдень. Планета ФМ. Новости.
1: С новостями к этому часу Евгения Ланская. Здравствуйте. Транспортная прокуратура проводит проверку по факту инцидента с опасным грузом на борту самолета в международном аэропорту имени Гагарина в Оренбурге. Лайнер должен был вылететь из Оренбурга в Санкт-Петербург 10 июля. Предварительно установлено, что в этот день при подготовке к вылету

0: рейса авиакомпании «Россия». Было допущено повреждение груза, заявленного как опасный. В результате воздушное судно было отстранено от полетов. В ходе надзорных мероприятий будет дана оценка соблюдению законодательства о безопасности полетов, сообщили в ведомстве. Участников СВО Артур Алагулов успешно прошел комплексное обучение и стажировку в органах исполнительной власти в рамках региональной кадровой программы «Герои Оренбуржья». Об этом рассказал губернатор Евгений Солнцев. Дипломная работа Артура посвящена наставничеству в медицине. Именно так, уверен Алагулов, можно привлечь в систему здравоохранения больше молодых и талантливых специалистов. Глава региона пожелал удачи выпускнику проекта. Этим летом некоторые категории граждан получат увеличенные пенсионные выплаты. Прибавка ожидает пожилых людей, которым в июле исполнилось 80 лет. Кроме того, пенсии повысят инвалидам первой группы, пенсионерам с северными или сельским стажем и работающим пенсионерам, пишет РИА Новости. Также прибавят получателям накопительной пенсии. Она вырастет на 17,3%. Фотовыставка «Кавалера Ордена Мужества» откроется в Оренбурге в Центральной городской библиотеке имени Некрасова с 17 июля по 7 августа. Выставят работы Давида Соколова «Сын Новороссии» о надеждах, вере и стойкости. Ее автор – молодой парень, родившийся в Макеевке, ДНР. Оренбуржцам Давид знаком как ведущий телемостов между молодежью Оренбуржья и Донбасса. Именно для них он подготовил свои фотоработы, которые и стали основой выставки. К этому часу у меня вся информация. Евгения Ланская. До встречи в эфире через час.
1: Новости.

0: погоды. По данным Оренбургского гидрометцентра, в Оренбурге малооблачно, сегодня термометры покажут плюс 29 градусов. Вечером возможен небольшой дождь. В Бузулуке облачно с прояснениями, небольшой дождь, температура воздуха составит плюс 27 градусов. В Орске ясно и плюс 28. Всем хорошего дня, с вами Планета ФМ.
1: Планета ФМ. Планета ФМ. Идеальное сочетание.

Планета FM. Мы помним все. Жизнь прекрасна, когда с тобой Планета FM.

0: Планета FM. Реклама.
1: На завод ЖБ и требуются формовщик, электросварщик. Телефон в Оренбурге 25-56-38.
2: Объявление о трудоустройстве в программе «Видеоблокнот» в эфире цифрового телеканала ОТР, телеканалов ОРТ и «Город». Подробности по телефону 31-24-00 или на сайте ortv.ru.
3: В единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
0: Планета FM. Телефон рекламной службы 72 33 86.

0: Оренбуржье в цифрах.
1: Более 4000 школьников и студентов посетили в этом году оренбургские предприятия в рамках профтуров службы занятости. Это часть проекта профориентации молодежи. Кадровыми центрами работы России организовано более 150 выездов на площадки крупных заводов, агрокомплексов и других объектов.
0: Планета FM. Планета FM в ритме гор

0: Планета FM. Реклама.
1: Проблемы с алкоголем? Не теряйте время. Медцентр Елизавета. Эффективный вывод из запоя и современные методы кодирования. Анонимно. Гагарина, 23А. Звоните 3532 252 103. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Смотри, четкое зрение без очков и операций. Ночные линзы для детей и взрослых в офтальмологической клинике «Смотри». Исправляйте зрение во сне и скажите «Стоп» прогрессирующей миопии. Клиника «Смотри». Забота о здоровье ваших глаз. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
3: Магазин-склад готовых окон. Много окон в наличии.
4: А если не подберем размеры?
3: Изготовим за неделю. Ремонт окон 56.
4: Монтажников 3А.
3: Телефон 920-120. 920-120.
5: Мы выкупили этот слот, чтобы вы насладились тишиной. А за мебелью и товарами для дома приезжайте в галерею интерьера. Мегамолл «Мармелад». Вход 1 и 4.
6: Умиротворение и безмятежность. Где время останавливается, а суета уступает место спокойствию и гармонии. Термальный комплекс «Облепиха». Парные джакузи, чинчильбан, аквапарк, соляная комната, кафе-бар, банкетный зал. Ваш праздник в новом формате. Термальный комплекс «Облепиха». Место релакса и семейного отдыха. Оренбург, СНТ «Сатурн». Подробности по телефону 222 072 0+.
7: Важно! Информация для владельцев коммерческого, грузового и пассажирского транспорта. Компания «Автотрейд» предлагает автозапчасти и комплектующие на автомобили ГАЗ, УАЗ, КАМАЗ, автобусы ПАС, КАВС в наличии и под заказ по фиксированным ценам. Качество гарантировано. Успех зависит от деталей. «Автотрейд», улица Шоссейная, 30, телефон 53-42-35.
8: Закупаем лом на Шевченко под мостом. Шевченко 20/3. Телефон 97-94-32. 97-94-32.
9: Организации на постоянную работу требуется контент-менеджер. Резюме отправлять на электронный адрес info@media56.ru. Телефон 31-74-51.
10: Строительную компанию требуются монтажники ПВХ, сварщики, разнорабочие. Телефон в Оренбурге 230161.
0: Планета FM. Телефон рекламной службы 72 33 86.

0: В Оренбурге час дня. Планета ФМ. Новости.
1: С новостями к этому часу Евгения Аланская. Здравствуйте. Поставки топлива на автозаправочные станции Оренбуржья ведутся стабильно. Об этом заявили на заседании штаба по оценке текущей ситуации с горюче-смазочными материалами в Оренбургской области. Вместе с тем специалисты отмечают повышенный спрос на горючее. Из-за этого запасы по ряду АЗС заканчиваются ориентировочно через 8 часов с момента начала работы. Отдельным предметом внимания штаба стал факт скупки топлива с последующей целью спекуляции и перепродажи. Правительство области инициировала усиленный контроль за оптовыми покупателями. Введен ежедневный отчет топливных компаний по отпуску ГСМ таким потребителям. В Александровском районе при пожаре погиб мужчина. Трагедия произошла в селе Добринка на улице Центральной. Загорелись жилой дом и хозяйственные постройки. После ликвидации открытого огня внутри здания обнаружили тело 55-летнего мужчины. Специалисты устанавливают причины возгорания и размер ущерба сообщили в МЧС.

0: Житель Оренбуржья признан виновным в незаконной рубке деревьев. По данным прокуратуры, 52-летний местный житель на территории Нижинского сельсовета спилил 4 ясени. В результате лесному фонду был причинен ущерб на сумму свыше 160 тысяч рублей. Суд назначил ему наказание в виде принудительных работ на срок 1 год с удержанием 15% заработка в доход государства. Также удовлетворен иск прокурора о взыскании с осужденного суммы причиненного ущерба. В библиотеке 5 «Горожан» в Орске стартует школа медицинской грамотности. Сегодня первую встречу проведет терапевт городской больницы. Врач расскажет об онконастороженности. Встречи будут проходить каждый месяц. Темы – вакцинация, инсульт, диабет, болезнь Альцгеймера, правильное питание и многое другое. К этому часу у меня вся информация. Больше новостей на сайте ORTTV.ru и в социальных сетях ОРТ. Евгения Ланская. До встречи в эфире ровно через час.
1: Новости.

0: Погода. По данным Оренбургского гидрометцентра, в Оренбурге малооблачно, сегодня термометры покажут плюс 29 градусов. Вечером возможен небольшой дождь. В Бузулуке облачно с прояснениями, небольшой дождь, температура воздуха составит плюс 27 градусов. В Орске ясно и плюс 28. Всем хорошего дня, с вами Планета ФМ.
1: Планета FM 87.9 FM.

0: свет.
1: Планета FM. Реклама.
2: Таити, Таити, вы лучше дом в Экодолье купите.
3: Застройщик ООО «Экодолье». 16 лет возводим наш ЖК. Центральные коммуникации и вся инфраструктура. Телефон 99-99-33.
2: Звоните и дом в Экодолье купите.
4: Мяу! Хочу, хочу, хочу!
5: Что, опять шопинг?
4: Хочу много одежды. Сразу!
5: Тогда в город локомотивов. Кондукторский 2. Город локомотивов. Большой выбор одежды по доступным ценам. Найди свое!
6: Дорогие оренбуржцы, компания «Архград» напоминает о возможности упрощенного оформления индивидуальных жилых и дачных домов, а также хозяйственных построек. Наши специалисты в короткие сроки подготовят все необходимые документы. Подробности по телефону 43-01-44.
7: Уф, жара!
8: Да ладно, автопрестиж, вот где настоящая жара. Сейчас автомобили BLG всего от 1 миллиона 699 тысяч 990 рублей. Подробности. Город Оренбург, Нежинское шоссе, дом 7, телефон 90-40-01, код города 3532. Дилерский центр автопрестиж. Поймай цены на горячем.
9: Максимальная цена при продаже с учетом применимых выгод состоит из выгоды применяемой цены автомобиля и выгоды по программе трейдинг. Предложение действует до конца июля 2026 года. ООО «Автодом Мерфер».
10: BLG. Надежность в движении.
11: Жилой комплекс «Дубки» не просто квадратные метры, а пространство для жизни. Квартиры с отделкой в современном жилом комплексе. Отличная локация в лучшем районе Оренбурга. 5 минут от центра, свой детский сад и школа в 2 шагах от дома. Безопасные игровые и спортивные площадки, просторные парковки у дома. Идеальный жилой комплекс для студентов и молодежи. ЖК «Дубки». Учись на отлично, живи с комфортом. Студии с отделкой для студентов всего за 3 миллиона 300 тысяч рублей. Офис продаж, улица Перовского, 3. Телефон в Оренбурге 20-33-22. АУСЗ «Оренбург Строй». Проектная документация на сайте nash.dom.ru.
12: Строительство и ремонт. Строим дома, крыши, веранды. Обшивка домов, внутренняя отделка, утепление, заливка фундамента. Работаем по районам и деревням. Скидки участникам СВО и пенсионерам. Звонить 8 908 790 0706. Подробности об организаторе акции, правилах и размере скидок уточняйте по телефону 8 908 790 0706.
13: Команда показывает удивительную прыткость буквально на последних секундах матча. Полузащитник отнимает шайбу, передает нападающему, тот стремительно приближается к пустым воротам.
14: Стоп, пешеходный переход. Пропускаете? Спасибо.
13: Это просто невероятно! На этой ноте мы прощаемся.
15: На пешеходном переходе важен только пешеходный переход. Кампания сложности перехода проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
1: Планета FM. Телефон рекламной службы 72 33 86.

0: Оренбуржье в цифрах.
1: В Оренбурге действует региональная программа развития беспилотных авиационных систем в рамках профильного федерального проекта. С 2024 года обучение завершили более 200 человек. К 2030 году будет реализовано 30 образовательных программ в сфере беспилотных авиационных систем и около 4000 школьников и студентов пройдут обучение по этой программе.
0: Планета FM. Радио города О. Планета FM. Идеальное сочетание.

0: Планета FM. Реклама.
1: Лес, шашлыки, дача, пляж, рыбалка. И всегда чистая машина. Мойте автомобиль со скидкой 50% все лето. Приобретайте абонемент на АЗС Бренд Фуллер и забирайте 10 моек по цене 5. И это ваша сеть моек робот.
2: Бренд Фуллер.
3: О, мясо переворачивай давай.
4: Подробности на АЗС Бренд Фуллер.
5: Не знаете, чем занять ребенка на каникулах? Давайте проведем их с пользой в компьютерной академии ТОП. 2 недели мы будем программировать роботов, создавать компьютерные игры и сайты, анимировать мультгероев, печатать на 3D-принтере и посещать экскурсии. Телефон 48 20 68.
6: Мы выкупили этот слот, чтобы вы насладились тишиной. А за мебелью и товарами для дома приезжайте в галерею интерьера. Мегамолл Мармелад. Вход 1 и 4.
7: Если ваш конь вас больше не устраивает, что ж, добро пожаловать в реальность. В автосалоне «Восток Авто» вы всегда можете выбрать автомобили «Чанган» для реальной жизни. 13 моделей «Чанган» у официального дилера в Оренбурге «Восток Авто». Приезжайте на Туркестанскую, 161А. Звоните 37 27 67. «Восток Авто». Сказки кончились. Пора менять своего коня на реальный автомобиль.

0: Конструкции, евродвери, автоматические ворота по максимально низкой стоимости. Звоните 211-66, код города 3532. Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности на месте продаж.
1: Колодезные кольца, бордюры, Лимарк, 45-99-25.
2: Не могу дождаться свидания.
3: Не могу дождаться спектакля.
4: Не могу дождаться тренировки.
5: Не могу дождаться своей очереди на перекрестке.
6: Пешеходы, оцените расстояние до приближающихся автомобилей, их скорость, и убедитесь, что переход будет безопасен. Расставь приоритеты.
7: Скупаем дорого батареи в любом виде. Телефон 45 70 93. 45 70 93.
8: Строительную компанию требуются монтажники ПБХ, сварщики, разнорабочие. Телефон в Оренбурге 23-01-61.
9: Планета FM. Телефон рекламной службы 72-33-86.

0: В Оренбурге 2 часа дня. Планета ФМ. Новости.
1: С новостями к этому часу Евгения Аланская. Здравствуйте. В Бузулуке возбуждено уголовное дело по факту гибели 2 работников уфимской компании. Трагедия произошла 8 июля вблизи жилого дома на улице 14-я линия во время очистных работ канализационной сети. По версии следствия, 2 работников обслуживающей организации из Уфы подверглись воздействию токсичных газов и скончались на месте происшествия. Дело расследуется по статье «Нарушение требований охраны труда», повлекшее по неосторожности смерть 2 лиц, сообщает региональный следственный комитет. 2145 оренбуржцев обратились в медицинские организации после укуса клеща. Случаи зарегистрированы во всех муниципальных образованиях региона. Наибольшее число в Оренбурге, Новотроицке, Бузулуке и Орске. Заболевание клещевым вирусным энцефалитом и эксудовым боррелиозом не зарегистрировано. Специалистами исследовано 4176 клещей, выявлено 135 положительных находок на боррелиоз, 12 на энцефалит, сообщили в Роспотребнадзоре. Из Оренбурга в зону специальной военной операции отправили бытовой вагон. Его передадут бойцам 385-й артиллерийской бригады. Конструкция ранее служила мастерской на одном из предприятий. Теперь ее планируют использовать на передовой как укрытие, склад или цех по ремонту беспилотных летательных аппаратов. Российское общество «Знания» выберет просветительский регион года. Номинация призвана отметить регионы, которые активно развивают просветительскую деятельность. Победителя определят по итогам оценки жюри и народного голосования. Церемония награждения пройдет в Москве. Регион-лауреат получит памятный кубок, а Российское общество «Знания» снимет о нем документальный фильм. «Знания» премия учреждена в 2021 году. За 5 сезонов на конкурс поступило более 60 тысяч заявок из всех регионов России и 79 зарубежных стран. К этому часу у меня вся информация. Евгения Аланская. До встречи в эфире.
0: Новости.

0: Погода. По данным Оренбургского гидрометцентра, в Оренбурге малооблачно. Сегодня термометры покажут плюс 29 градусов. Вечером возможен небольшой дождь. В Бузулуке облачно с прояснениями, небольшой дождь, температура воздуха составит плюс 27 градусов. В Орске ясно и плюс 28. Всем хорошего дня, с вами Планета ФМ.
1: 87.9 FM. Радио города О.

0: Планета FM. Реклама.
1: Умиротворение и безмятежность. Где время останавливается, а суета уступает место спокойствию и гармонии. Термальный комплекс «Облепиха». Парные джакузи, чинчильбан, аквапарк, соляная комната, кафе-бар, банкетный зал. Ваш праздник в новом формате. Термальный комплекс «Облепиха». Место релакса и семейного отдыха. Оренбург, СНТ «Сатурн». Подробности по телефону 222-072-0+.
2: Без паники и без накруток. Компания «Автотрейд» предлагает автозапчасти и комплектующие на автомобили и автобусы отечественного производства по фиксированным ценам. Отгрузка со склада в день заказа при наличии позиций. Гибкая система скидок для долгосрочного сотрудничества именно с вами. «Автотрейд», улица Шоссейная, 30, телефон 53-42-35.
3: Организации на постоянную работу требуется контент-менеджер. Резюме отправлять на электронный адрес info@media56.ru. Телефон 31-74-51.
0: Планета FM. Телефон рекламной службы 72-33-86.

0: Оренбуржье в цифрах.
1: Более 4000 школьников и студентов посетили в этом году оренбургские предприятия в рамках профтуров службы занятости. Это часть проекта профориентации молодежи. Кадровыми центрами работы России организовано более 150 выездов на площадки крупных заводов, агрокомплексов и других объектов.

0: навсегда в твоем сердечке. Планета FM.
1: Мы на себе, мы на себя не похожи. Я признаюсь, я люблю тебя тоже.
0: Планета FM.

0: Планета FM. Реклама.
1: В такую погоду плавится все, даже цены в дилерском центре «Автопрестиж». Лови суперпредложение. Джили Сити Рей от 2 миллионов 490 тысяч рублей. Это лето новым Джили согрето. Подробности город Оренбург, Нежинское шоссе, дом 7, телефон 400-900, код города 35-32.
2: Указана максимальная цена при продаже с учетом используемых выгод. Выгоды по программе «Лояльный специальный трейдинг» и выгоды от дилерского центра. Программа действует до конца июля. ООО «Автодар», не оферта.
3: Колодезные кольца, бордюры, Лимарк, 45-99-25.
4: Закупаем лом на Шевченко под мостом. Шевченко 20/3, телефон 97-94-32, 97-94-32. Организации в центре города требуется электрик на неполный рабочий день. Телефон в Оренбурге 31-74-51.
5: На завод же бы и требуется формовщик, электросварщик. Телефон в Оренбурге 25-56-38.
0: Планета FM. Телефон рекламной службы 72-33-86.

0: В Оренбурге 15:00. Планета ФМ. Новости.
1: С новостями к этому часу Евгения Аланская. Здравствуйте. В Ясном появилась аллея героев. Центром аллеи стала стелла Зов. Она облицована гранитным камнем. Монумент установлен в знак памяти и благодарности тем, кто защищал нашу страну, кто отдал жизни ради мирного неба над головой, отметил губернатор Евгений Солнцев. Озеленение – тоже часть памятного пространства. На территории высажена живая изгородь из кизильника. Появился газон и цветочные клумбы с петуниями. Это первый из 21 объекта, которые будут обновлены в Оренбурге в этом году в рамках проекта по созданию комфортной городской среды. В Грачевском районе местный житель выслушал приговор за уничтожение чужого имущества по неосторожности. Как сообщили в прокуратуре, инцидент произошел в октябре прошлого года. Мужчина уснул с непотушенной сигаретой, что привело к пожару в доме на улице Молодежная с села Старояшкино. В результате был причинен ущерб хозяину дома. Суд назначил виновнику 300 часов обязательных работ и удовлетворил иск прокурора, взыскав 367 тысяч рублей в пользу потерпевших. В Орске готовят школы и детские сады к 1 сентября. Капитальный ремонт в 53-й школе выполнен более чем на 90%. Завершается благоустройство территории. Подрядчики также вышли на кровлю 52-й школы и гимназии номер 3. До начала осени отремонтируют крыши еще в 5 детских садах и одной школе. А в ряде учреждений полностью обновят системы отопления, водоснабжения и канализации. В Оренбурге растет популярность международных перелетов. С начала года аэропорт Оренбурга обслужил более 32 тысяч человек, выбравших международные рейсы. Это вдвое больше, чем за первые 6 месяцев 2025-го. Сейчас из Оренбурга можно отправиться в Анталию, Баку, Батуми и Шарм-эль-Шейх. Общее количество пассажиров, воспользовавшихся услугами аэропорта, с начала года превысило 420 тысяч человек. К этому часу вся информация. Евгения Ланская. До встречи в эфире.
0: Новости.

Погода. По данным Оренбургского гидрометцентра, в Оренбурге малооблачно. Сегодня термометры покажут плюс 29 градусов. Вечером возможен небольшой дождь. В Бузулуке облачно с прояснениями, небольшой дождь, температура воздуха составит плюс 27 градусов. В Орске ясно и плюс 28. Всем хорошего дня, с вами Планета ФМ.

0: Планета FM. Реклама.
1: Лес, шашлыки, дача, пляж, рыбалка. И всегда чистая машина. Мойте автомобиль со скидкой 50% все лето. Приобретайте абонемент на АЗС Бренд Фуллер и забирайте 10 моек по цене 5. И это ваша сеть моек робот.
2: Бренд Фуллер.
3: О, мясо переворачивай давай.
4: Подробности на АЗС Бренд Фуллер.
5: Проблемы с алкоголем? Не теряйте время. Медцентр Елизавета. Эффективный вывод из запоя и современные методы кодирования. Анонимно. Гагарина, 23А. Звоните 3532 252 103. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Если ваш конь вас больше не устраивает, что ж, добро пожаловать в реальность. В автосалоне «Восток Авто» вы всегда можете выбрать автомобили «Чанган» для реальной жизни. 13 моделей «Чанган» у официального дилера в Оренбурге «Восток Авто». Приезжайте на Туркестанскую, 161А. Звоните 37 27 67. «Восток Авто». Сказки кончились. Пора менять своего коня на реальный автомобиль.

0: акции. Евродвери, автоматические ворота по максимально низкой стоимости. Звоните 211-66. Код города 3532. Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности на месте продаж.
1: Планета FM. Радио для всех, кто любит хорошую музыку и свежие новости. Оренбург и Оренбургская область слушают нас круглосуточно. Читайте, смотрите и слушайте в социальной сети ВКонтакте Планета FM Оренбург.
2: Возрастное ограничение 12+.
3: Планета FM. Телефон рекламной службы 72 33 86.

0: Оренбуржье в цифрах.
1: В Оренбурге действует региональная программа развития беспилотных авиационных систем в рамках профильного федерального проекта. С 2024 года обучение завершили более 200 человек. К 2030 году будет реализовано 30 образовательных программ в сфере беспилотных авиационных систем, и около 4000 школьников и студентов пройдут обучение по этой программе.
0: Планета FM. FM. Радио города.

0: Планета FM. Реклама.
1: Мы выкупили этот слот, чтобы вы насладились тишиной. А за мебелью и товарами для дома приезжайте в галерею интерьера. Мегамолл Мармелад. Вход 1 и 4.
2: Важно! Информация для владельцев коммерческого, грузового и пассажирского транспорта. Компания «Автотрейд» предлагает автозапчасти и комплектующие на автомобили «ГАЗ», «УАЗ», «КамАЗ», автобусы «ПАЗ», «КАВЗ» в наличии и под заказ по фиксированным ценам. Качество гарантировано. Успех зависит от деталей. «Автотрейд», улица Шоссейная, 30, телефон 53-42-35.
3: Скупаем дорого, батареи в любом виде. Телефон 45-70-93. 45-70-93.
4: Объявление о трудоустройстве в программе «Видеоблокнот» в эфире цифрового телеканала ОТР, телеканалов ОРТ и «Город». Подробности по телефону 31-24-00 или на сайте ortv.ru.
5: В единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
0: Планета FM. Телефон рекламной службы 72 33 86.

0: в Оренбуржье 16:00. Планета FM. Новости.
1: С новостями к этому часу Михаил Задорин. Здравствуйте. Поставки топлива на автозаправочные станции Оренбуржья ведутся стабильно. Об этом заявили в штабе по оценке текущей ситуации с горюче-смазочными материалами в регионе. Вместе с тем специалисты отмечают повышенный спрос на горючее. Из-за этого запасы по ряду АЗС заканчиваются ориентировочно через 8 часов с момента начала работы. Отдельным предметом внимания штаба стал факт скупки топлива с последующей целью спекуляции и перепродажи. Правительство региона инициировало усиленный контроль за оптовыми покупателями, введен ежедневный отчет топливных компаний по отпуску горючего таким потребителям. В особой экономической зоне Оренбуржья зарегистрирован 27-й резидент. Высокотехнологичный мясоперерабатывающий завод планирует построить компания «Ариес». Общий объем инвестиций – 820 миллионов рублей. Начало строительства ожидаем во втором квартале 2027 года, сообщает губернатор Евгений Солнцев. Предприятие будет производить широкий ассортимент мясной продукции, включая колбасные изделия, деликатесы и мясные полуфабрикаты. Особая экономическая зона Оренбуржья входит в тройку лучших в стране среди экономических зон производственно-промышленного типа. Сегодня в числе резидентов 20 промышленных предприятий, а также 6 логистических и 1 IT-проект. В этом году в Оренбургской области более 15 тысяч студентов среднего профессионального образования приняли участие в проекте службы занятости населения «Институт карьерных менеджеров». Для учащихся провели свыше 730 профориентационных занятий. Карьерные менеджеры службы занятости работают на площадках 15 колледжей и техникумов. Например, в ГАИ для первокурсников филиала Орского индустриального колледжа провели мастер-класс по составлению резюме, а третьекурсники Орского нефтяного техникума имени Сорокина встретились с потенциальными работодателями. В этом году среди участников проекта более 1000 ребят нашли работу, будучи еще в процессе обучения. И пока это все новости. С вами был Михаил Задорин. До встречи.
0: Новости.

0: погоды.
1: По данным Оренбургского гидрометцентра, в Оренбурге малооблачно, сегодня термометры покажут плюс 29 градусов. Вечером возможен небольшой дождь. В Бузулуке облачно с прояснениями, небольшой дождь, температура воздуха составит плюс 27 градусов. В Орске ясно и плюс 28. Всем хорошего дня, с вами Планета ФМ.

Это FM. Все свои. Планета FM. Планета FM. Так звучит Оренбуржье.

0: Планета FM. Реклама.
1: Лес, шашлыки, дача, пляж, рыбалка. И всегда чистая машина. Мойте автомобиль со скидкой 50% все лето. Приобретайте абонемент на АЗС Бренд Фуллер и забирайте 10 моек по цене 5. И это ваша сеть моек робот
2: Бренд Фуллер.
3: О, мясо переворачивай давай.
4: Подробности на АЗС Бренд Фуллер.
5: Хочешь достойную зарплату, свободный график работы и льготы от государства? Получи востребованную и высокооплачиваемую профессию в IT. Обучим и трудоустроим. Программист, дизайнер, веб-разработчик, тестировщик ПО, интернет-маркетолог. В стране нужны программисты. Звоните 48 20 68. Компьютерная академия ТОП.
6: Магазин-склад готовых окон. Много окон в наличии.
7: А если не подберем размеры?
6: Изготовим за неделю. Ремонт окон 56.
7: Монтажников 3А.
6: Телефон 920-120. 920-120.
8: Умиротворение и безмятежность, где время останавливается, а суета уступает место спокойствию и гармонии. Термальный комплекс «Облепиха». Парные джакузи, чинчильбан, аквапарк, соляная комната, кафе-бар, банкетный зал. Ваш праздник в новом формате. Термальный комплекс «Облепиха». Место релакса и семейного отдыха. Оренбург, СНТ «Сатурн». Подробности по телефону 222 072 0+.
9: Иванов Максим Анатольевич обвиняется в управлении транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, повлекшим тяжкий вред здоровью.
10: Цена одной ошибки – сломанные жизни, смерть, инвалидность, тюрьма. Не рискуй, не пей за рулем.
11: Организации на постоянную работу требуется контент-менеджер. Резюме отправлять на электронный адрес info@media56.ru. Телефон 31-74-51.
0: Планета FM. Телефон рекламной службы 72-33-86.

0: Планета FM. Идеальное сочетание.
1: Вчера в клубе.

0: Оренбуржье в цифрах.
1: Более 4000 школьников и студентов посетили в этом году оренбургские предприятия в рамках профтуров службы занятости. Это часть проекта профориентации молодежи. Кадровыми центрами работы России организовано более 150 выездов на площадки крупных заводов, агрокомплексов и других объектов.
0: Навсегда в твоем сердечке. Планета FM.

Планета FM. Идеальное сочетание. Back to 90-е. С Планетой FM. С Планетой FM.

0: Планета FM. Реклама.
1: Хочу, хочу, хочу!
2: Что? Опять шопинг?
1: Хочу много одежды. Сразу.
2: Тогда в город Локомотивов. Кондукторский 2. Город Локомотивов. Большой выбор одежды по доступным ценам. Найди свое.
3: Мама, а мы ничего не забыли?
4: Кажется, ничего.
3: А зрение проверить?
5: Клиника «Смотри» приглашает на детскую диагностику, аппаратное лечение, подбор очков и ночных линз. По промокоду «Каникулы» скидка на детский прием минус 30% до конца сентября. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.

0: Официальный дилер «Лада» в Оренбурге. Более 300 автомобилей в наличии на улице Весенняя, 5.
1: Колодезные кольца. Бордюры. Лимарк. 45-99-25.
2: Закупаем лом на Шевченко под мостом. Шевченко 20/3. Телефон 97-94-32. 97-94-32.
3: Главный врач Оренбургского областного клинического онкодиспансера Лев Кудяков предупреждает. Ежегодно в Оренбургской области выявляется более 800 новых случаев рака легкого. Среди факторов риска – курение, рак легкого у родственников, работа на вредном производстве. Однако важно знать, что рак легкого лечится эффективнее всего на ранних стадиях. Пройдите диспансеризацию, убедитесь, что ваши легкие в порядке. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Планета FM. Телефон рекламной службы 72 33 86.

0: в Оренбурге 17:00. Планета FM. Новости.
1: С новостями к этому часу Михаил Задорин. Здравствуйте. Поставки топлива на автозаправочные станции Оренбуржья ведутся стабильно. Об этом заявили в штабе по оценке текущей ситуации с горюче-смазочными материалами в регионе. Вместе с тем специалисты отмечают повышенный спрос на горючее. Из-за этого запасы по ряду АЗС заканчиваются ориентировочно через 8 часов с момента начала работы. Отдельным предметом внимания штаба стал факт скупки топлива с последующей целью спекуляции и перепродажи. Правительство региона инициировало усиленный контроль за оптовыми покупателями, введен ежедневный отчет топливных компаний по отпуску горючего таким потребителям. В особой экономической зоне Оренбуржья зарегистрирован 27-й резидент. Высокотехнологичный мясоперерабатывающий завод планирует построить компания «Ариес». Общий объем инвестиций – 820 миллионов рублей. Начало строительства ожидаем во втором квартале 2027 года, сообщает губернатор Евгений Солнцев. Предприятие будет производить широкий ассортимент мясной продукции, включая колбасные изделия, деликатесы и мясные полуфабрикаты. Особая экономическая зона Оренбуржья входит в тройку лучших в стране среди экономических зон производственно-промышленного типа. Сегодня в числе резидентов 20 промышленных предприятий, а также 6 логистических и 1 IT-проект. В этом году в Оренбургской области более 15 тысяч студентов среднего профессионального образования приняли участие в проекте службы занятости населения «Институт карьерных менеджеров». Для учащихся провели свыше 730 профориентационных занятий. Карьерные менеджеры службы занятости работают на площадках 15 колледжей и техникумов. Например, в ГАИ для первокурсников филиала Орского индустриального колледжа провели мастер-класс по составлению резюме, а третьекурсники Орского нефтяного техникума имени Сорокина встретились с потенциальными работодателями. В этом году среди участников проекта более 1000 ребят нашли работу, будучи еще в процессе обучения. И пока это все новости. С вами был Михаил Задорин. До встречи.
0: Новости.

0: Погода. По данным Оренбургского гидрометцентра, в Оренбурге малооблачно, сегодня термометры покажут плюс 29 градусов. Вечером возможен небольшой дождь. В Бузулуке облачно с прояснениями, небольшой дождь, температура воздуха составит плюс 27 градусов. В Орске ясно и плюс 28. Всем хорошего дня, с вами Планета ФМ.
1: Планета ФМ. Восемьдесят семь и девять FM.

0: Планета FM. Реклама.
1: Лес, шашлыки, дача, пляж, рыбалка. И всегда чистая машина. Мойте автомобиль со скидкой 50% все лето. Приобретайте абонемент на АЗС Бренд Фуллер и забирайте 10 моек по цене 5. И это ваша сеть моек-робот
2: Бренд Фуллер.
3: О, мясо переворачивай давай.
4: Подробности на АЗС Бренд Фуллер.
5: Дорогие оренбуржцы, компания «Архград» напоминает о возможности упрощенного оформления индивидуальных жилых и дачных домов, а также хозяйственных построек. Наши специалисты в короткие сроки подготовят все необходимые документы. Подробности по телефону 43-01-44.
6: Купили этот слот, чтобы вы насладились тишиной. А за мебелью и товарами для дома приезжайте в галерею интерьера. Мегамолл Мармелад. Вход 1 и 4.
7: В единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
0: Планета FM. Телефон рекламной службы 72 33 86.
8: Дим, привет. Я знаю, что сегодня не среда, но приедь, нам надо поговорить.
9: Привет. Ты сама говорила, что уже не приедешь. Я, пожалуй, сделаю так же и на этом. Давай закроем тему.

0: Оренбуржье в цифрах.
1: В Оренбурге действует региональная программа развития беспилотных авиационных систем в рамках профильного федерального проекта. С 2024 года обучение завершили более 200 человек. К 2030 году будет реализовано 30 образовательных программ в сфере беспилотных авиационных систем, и около 4000 школьников и студентов пройдут обучение по этой программе.
0: Планета FM 87.

Лишишься ясно, я все разменяю, шагая по краю. Ведь без нее мой мир теряет она.

0: Планета FM. Реклама.
1: Таити, таити, вы лучше дом в Экодолье купите.
2: Застройщик ООО «Экодолье». Центральные коммуникации и вся инфраструктура. Работаем с семейной ипотекой. Телефон 99 99 33.
1: Звоните и дом в Экодолье купите.
3: Мяу. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Так, квартиру купили.
5: Угу.
4: А мебель где брать?
5: В городе Локомотивов, Кондукторский 4.
4: Едем!
5: Мебельные павильоны, большой выбор и цены на любой бюджет. Город Локомотивов. Найди свое.
6: Не знаете, чем занять ребенка на каникулах? Давайте проведем их с пользой в компьютерной академии ТОП. 2 недели мы будем программировать роботов, создавать компьютерные игры и сайты, анимировать мультгероев, печатать на 3D-принтере и посещать экскурсии. Телефон 48 20 68.
7: Смотри, четкое зрение без очков и операций. Ночные линзы для детей и взрослых в офтальмологической клинике «Смотри». Исправляйте зрение во сне и скажите «Стоп» прогрессирующей миопии. Клиника «Смотри». Забота о здоровье ваших глаз. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
8: Если ваш конь вас больше не устраивает, что ж, добро пожаловать в реальность. В автосалоне «Восток Авто» вы всегда можете выбрать автомобили «Чанган» для реальной жизни. 13 моделей «Чанган» у официального дилера в Оренбурге «Восток Авто». Приезжайте на Туркестанскую, 161А. Звоните 37 27 67. «Восток Авто». Сказки кончились. Пора менять своего коня на реальный автомобиль.
9: Колодезные кольца, бордюры, Лимарк, 45 99 25.
10: Строительство и ремонт. Строим дома, крыши, веранды. Обшивка домов, внутренняя отделка, утепление, заливка фундамента. Работаем по районам и деревням. Скидки участникам СВО и пенсионерам. Звонить 8 908 790 0706. Подробности об организаторе акции, правилах и размере скидок уточняйте по телефону 8 908 790 0706.
11: Купаем дорогое батареи в любом виде. Телефон 45 70 93. 45 70 93. Организации в центре города требуется электрик на неполный рабочий день. Телефон в Оренбурге 31 74 51.
10: На завод ЖБИ требуется формовщик, электросварщик. Телефон в Оренбурге 25 56 38. Строительную компанию требуются монтажники ПВХ, сварщики, разнорабочие. Телефон в Оренбурге 23-01-61.
0: Планета FM. Телефон рекламной службы 72-33-86.

0: в Оренбурге 6 вечера. Планета ФМ. Новости.
1: С новостями к этому часу Михаил Задурин. Здравствуйте. В Оренбурге приступили к обновлению объектов ЖКХ. Модернизация идет за счет казначейских инфраструктурных кредитов. В 2026-2027 годах ремонт объектов пройдет в Тюльгане, Орске и Оренбурге. Наибольшая готовность у Орска – более 30%. На сегодняшний день здесь установят 5 блочно-модульных тепловых пунктов и обновят магистральные тепловые сети. В Оренбурге установят блочно-модульный тепловой пункт взамен двух существующих котельных и переложат участок тепловых сетей. В Тюльгане построят 3 блочно-модульные котельные. Модернизация ждет также очистные сооружения Бузулука. В Бугуруслане капитально отремонтируют сети тепло- и водоснабжения. В Кувандыке реконструируют систему теплоснабжения микрорайона машиностроителей, установят 4 блочно-модульные котельные, сообщает инфоцентр правительства области. В Ясном появилась аллея героев. Центром аллеи стала стела ЗОВ, облицованная гранитным камнем. Монумент установлен в знак памяти и благодарности тем, кто защищал нашу страну, отмечает губернатор Евгений Солнцев. На территории высажена живая изгородь из кизильника, появился газон и цветочные клумбы с петуниями. Это первый из 21 объекта, которые будут обновлены в Оренбургской области в этом году в рамках федерального проекта создания комфортной городской среды. Пара-спортсменка Оренбургского клуба настольного тенниса «Факел Газпром» Гульмира Ганобина примет участие в турнире в Таиланде. Действующая победительница Кубка России Ганобина выступит в одиночном разряде. Напомним, в прошлом году на турнире в Таиланде оренбурженка завоевала золото в парном разряде и серебро в одиночном. Оперативные новости, актуальные репортажи, ответы на обращения наших подписчиков – все это читайте и смотрите на канале ОРТ в национальном мессенджере «Макс». Присоединяйтесь и вы, мы доступны даже при отключении мобильного интернета. И пока это все новости, с вами был Михаил Задорин. До встречи.
0: Новости.

погоды. По данным Оренбургского гидрометцентра, в Оренбурге малооблачно, сегодня термометры покажут плюс 29 градусов. Вечером возможен небольшой дождь. В Бузулуке облачно с прояснениями, небольшой дождь, температура воздуха составит плюс 27 градусов. В Орске ясно и плюс 28. Всем хорошего дня, с вами Планета ФМ.

0: Планета FM. Реклама.
1: Стало дорого платить? Не пора ли дом купить? Коммуналка будет ниже, и к природе вы поближе. Летом клумба, ель зимой. Хорошо идти домой. Застройщик ООО «Экодолье». Телефон 999-9933. Сайт ecodolye.ru.
2: Проблемы с алкоголем? Не теряйте время. Медцентр Елизавета. Эффективный вывод из запоя и современные методы кодирования. Анонимно. Гагарина, 23А. Звоните 3532 252 103. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Хочешь достойную зарплату, свободный график работы и льготы от государства? Получи востребованную и высокооплачиваемую профессию в IT. Обучим и трудоустроим. Программист, дизайнер, веб-разработчик, тестировщик ПО, интернет-маркетолог. В стране нужны программисты. Звоните 48 20 68. Компьютерная академия ТОП.
4: Магазин-склад готовых окон. Много окон в наличии.
5: А если не подберем размеры?
4: Изготовим за неделю. Ремонт окон 56.
5: Монтажников 3А.
4: Телефон 920-120. 920-120.
6: Дорогие оренбуржцы, компания «Архград» напоминает о возможности упрощенного оформления индивидуальных жилых и дачных домов, а также хозяйственных построек. Наши специалисты в короткие сроки подготовят все необходимые документы. Подробности по телефону 43-01-44.
7: Уф, жара!
8: Да ладно, автопрестиж, вот где настоящая жара. Сейчас автомобили BLG всего от 1 миллиона 699 тысяч 990 рублей. Подробности. Город Оренбург, Нежинское шоссе, дом 7, телефон 90-40-01, код города 3532. Дилерский центр автопрестиж. Поймай цены на горячем. Максимальная цена при продаже с учетом временных выгод состоит из выгоды применяемой цены автомобиля и выгоды по программе трейдинг. Предложение действует до конца июля 2026 года. ООО «Автодор».
9: BLG. Надежность в движении.
10: Жилой комплекс «Новое Оренбуржье» – не просто квадратные метры, а пространство для жизни. Квартиры с готовым ремонтом в построенном доме. Отличная локация для студентов и молодежи в лучшем районе Оренбурга. Детские сады и школа, закрытые дворы, игровые и спортивные площадки, прогулочные аллеи и велосипедные дорожки, просторная парковка. Идеальный жилой комплекс для молодой семьи. ЖК «Новое Оренбуржье». Счастье здесь и сейчас. Офис продаж, улица Перовского, 3. Телефон в Оренбурге 20 33 22. АО «СЗ Оренбургстрой». Проектная документация на сайте наш.дом.рф.

0: Про двери, автоматические ворота по максимально низкой стоимости. Звоните 2011-66, код города 3532. Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности на месте продаж.
1: Не забыть зонт в дождь, шапку в снегопад, быть осторожней в гололед. Прогноз важен для пешеходов, но мы забываем про него за рулем автомобиля, который спасет от снега и дождя, но полностью защитить от коварства непогоды не сможет. Не полагайтесь на технику. Снижайте скорость, увеличивайте дистанцию при первых признаках непогоды. Компания «Прогноз безопасности» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
2: Планета FM. Телефон рекламной службы 72 33 86.

0: Оренбуржье в цифрах.
1: Более 4000 школьников и студентов посетили в этом году оренбургские предприятия в рамках профтуров службы занятости. Это часть проекта профориентации молодежи. Кадровыми центрами работы России организовано более 150 выездов на площадки крупных заводов, агрокомплексов и других объектов.

0: Планета FM. Реклама.
1: Так, квартиру купили.
2: Угу.
1: А мебель где брать?
2: В городе Локомотивов. Кондукторский 4.
1: Едем.
2: Мебельные павильоны. Большой выбор и цены на любой бюджет. Город Локомотивов. Найди свое.
3: Смотри, четкое зрение без очков и операций. Ночные линзы для детей и взрослых в офтальмологической клинике «Смотри». Исправляйте зрение во сне и скажите «Стоп» прогрессирующей миопии. Клиника «Смотри». Забота о здоровье ваших глаз. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
4: Выкупили этот слот, чтобы вы насладились тишиной. А за мебелью и товарами для дома приезжайте в галерею интерьера. Мегамолл Мармелад. Вход 1 и 4.
5: Умиротворение и безмятежность. Где время останавливается, а суета уступает место спокойствию и гармонии. Термальный комплекс «Облепиха». Парные джакузи, чинчильбан, аквапарк, соляная комната, кафе-бар, банкетный зал. Ваш праздник в новом формате. Термальный комплекс «Облепиха». Место релакса и семейного отдыха. Оренбург, СНТ «Сатурн». Подробности по телефону 222 072 0+.
6: Без паники и без накруток. Компания «Автотрейд» предлагает автозапчасти и комплектующие на автомобили и автобусы отечественного производства по фиксированным ценам. Отгрузка со склада в день заказа при наличии позиций. Гибкая система скидок для долгосрочного сотрудничества именно с вами. «Автотрейд», улица Шоссейная, 30, телефон 53-42-35.
7: Колодезные кольца, бордюры, Лимарк, 45-99-25.
8: Строительство и ремонт. Строим дома, крыши, веранды. Обшивка домов, внутренняя отделка, утепление, заливка фундамента. Работаем по районам и деревням. Скидки участникам СВО и пенсионерам. Звонить 8 908 790 0706. Подробности об организаторе акции, правилах и размере скидок уточняйте по телефону 8 908 790 0706.
9: Закупаем лом на Шевченко под мостом. Шевченко 20/3. Телефон 97-94-32. 97-94-32.
10: Построил Михалыч дачу и дом. Машину крутую себе приобрел. Жил бы прекрасно сейчас, без сомнения. Если бы трезвое выбрал вождение.
11: Чтоб не вспоминали тебя с сожалением, скорее завязывай с пьяным вождением.
12: На завод же бы и требуется формовщик, электросварщик. Телефон в Оренбурге 25-56-38. В строительную компанию требуются монтажники ПВХ, сварщики, разнорабочие. Телефон в Оренбурге 23-01-61.
0: Планета FM. Телефон рекламной службы 72-33-86.

0: в Оренбурге 7 вечера. Планета FM. Новости.
1: С новостями к этому часу Михаил Задорин. Здравствуйте. В Оренбурге приступили к обновлению объектов ЖКХ. Модернизация идет за счет казначейских инфраструктурных кредитов. В 2026-2027 годах ремонт объектов пройдет в Тюльгане, Орске и Оренбурге. Наибольшая готовность у Орска – более 30%. Здесь установят 5 блочно-модульных тепловых пунктов, обновят магистральные тепловые сети. В Оренбурге установят блочно-модульный тепловой пункт взамен двух существующих котельных и переложат участок тепловых сетей. В Тюльгане построят 3 блочно-модульные котельные. Модернизация ждет очистные сооружения Бузулука. В Бугуруслане капитально отремонтируют сети тепло- и водоснабжения. В Кувандыке реконструируют систему теплоснабжения микрорайона «Машиностроитель» и установят 4 блочно-модульные котельные, сообщает инфоцентр правительства региона. В Ясном появилась аллея героев. Центром аллеи стала стела Зов, облицованная гранитным камнем. Монумент установлен в знак памяти и благодарности тем, кто защищал нашу страну, отмечает губернатор Евгений Солнцев. На территории высажена живая изгородь из кизильника, появился газон и цветочные клумбы с петуниями. Это первый из 21 объекта, которые будут обновлены в Оренбурге в этом году в рамках федерального проекта создания комфортной городской среды. В этом году в Оренбургской области более 15 тысяч студентов среднего профессионального образования приняли участие в проекте службы занятости населения «Институт карьерных менеджеров». Для учащихся провели свыше 730 профориентационных занятий. Карьерные менеджеры службы занятости работают на площадках 15 колледжей и техникумов. Например, в ГАЭ для первокурсников филиала Орского индустриального колледжа провели мастер-класс по составлению резюме, а третьекурсники Орского нефтяного техникума имени Сорокина встретились с потенциальными работодателями. В этом году среди участников проекта более 1000 ребят нашли работу, будучи еще в процессе обучения. И пока это все новости. С вами был Михаил Задорин. До встречи.
0: Новости.

0: Погода. По данным Оренбургского гидрометцентра, в Оренбурге малооблачно, сегодня термометры покажут плюс 29 градусов. Вечером возможен небольшой дождь. В Бузулуке облачно с прояснениями, небольшой дождь, температура воздуха составит плюс 27 градусов. В Орске ясно и плюс 28. Всем хорошего дня, с вами Планета ФМ.
1: Жизнь прекрасна, когда с тобой Планета ФМ.

0: Планета ФМ. Реклама.
1: Лес, шашлыки, дача, пляж, рыбалка. И всегда чистая машина. Мойте автомобиль со скидкой 50% все лето. Приобретайте абонемент на АЗС Бренд Фуллер и забирайте 10 моек по цене 5. И это ваша сеть моек робот.
2: Бренд Фуллер.
3: О, мясо переворачивай давай.
4: Подробности на АЗС Бренд Фуллер.
5: Стало дорого платить? Не пора ли дом купить? Коммуналка будет ниже, и к природе вы поближе. Летом клумба, ель зимой. Хорошо идти домой. Застройщик ООО «Экодолье». Телефон 999-9933. Сайт ecodolye.ru.
6: Проблемы с алкоголем? Не теряйте время. Медцентр Елизавета. Эффективный вывод из запоя и современные методы кодирования. Анонимно. Гагарина, 23А. Звоните 3532 252 103. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Не знаете, чем занять ребенка на каникулах? Давайте проведем их с пользой в компьютерной академии ТОП. 2 недели мы будем программировать роботов, создавать компьютерные игры и сайты, анимировать мультгероев, печатать на 3D-принтере и посещать экскурсии. Телефон 48 20 68.
8: Магазин-склад готовых окон. Много окон в наличии.
9: А если не подберем размеры?
8: Изготовим за неделю. Ремонт окон 56.
9: Монтажников 3А.
8: Телефон 920 120 920 120.
10: Дорогие оренбуржцы, компания «Архград» напоминает о возможности упрощенного оформления индивидуальных жилых и дачных домов, а также хозяйственных построек. Наши специалисты в короткие сроки подготовят все необходимые документы. Подробности по телефону 43-01-44.
11: В такую погоду плавится все, даже цены в дилерском центре «Автопрестиж». Лови суперпредложение. «Джили Сити Рей» от 2 миллионов 490 тысяч рублей. Это лето новым «Джили» согрето. Подробности город Оренбург, Нежинское шоссе, дом 7, телефон 400-900, код города 35-32.
12: Указана максимальная цена при продаже с учетом используемых выгод. Выгоды по программе «Лояльный специальный трейдинг» и выгоды от дилерского центра. Программа действует до конца июля. ООО «Автодар», не оферта.
13: Жилой комплекс «Дубки» – не просто квадратные метры, а пространство для жизни. Квартиры с отделкой в современном жилом комплексе. Отличная локация в лучшем районе Оренбурга. 5 минут от центра. Свой детский сад и школа в 2 шагах от дома. Безопасные игровые и спортивные площадки. Просторные парковки у дома. Идеальный жилой комплекс для студентов и молодежи. ЖК «Дубки». Учись на отлично. Живи с комфортом. Студии с отделкой для студентов всего за 3 300 000 рублей. Офис продаж. Улица Перовского, 3. Телефон в Оренбурге 20 33 22. АОСС «Оренбургстрой». Проектная документация на сайте наш.дом.рф.
14: Come

0: двери, автоматические ворота по максимально низкой стоимости. Звоните 2011-66, код города 3532. Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности на месте продаж.
1: Колодезные кольца, бордюры, Лимарк, 45-99-25.
2: Планета FM. Телефон рекламной службы 72-33-86.

0: Оренбуржье в цифрах.
1: В Оренбурге действует региональная программа развития беспилотных авиационных систем в рамках профильного федерального проекта. С 2024 года обучение завершили более 200 человек. К 2030 году будет реализовано 30 образовательных программ в сфере беспилотных авиационных систем, и около 4000 школьников и студентов пройдут обучение по этой программе.

Жизнь прекрасна, когда с тобой планета FM. Планета FM.

Я такая в цвете в любое время года, на малютке планете мне хочется свободы. Я такая в цвете.

0: Планета FM. Реклама.
1: Так, квартиру купили. А мебель где брать?
2: В городе Локомотивов. Кондукторский 4.
1: Едем.
2: Мебельные павильоны. Большой выбор и цены на любой бюджет. Город Локомотивов. Найди свое.
3: Мы выкупили этот слот, чтобы вы насладились тишиной. А за мебелью и товарами для дома приезжайте в галерею интерьера. Мегамолл Мармелад. Вход 1 и 4.
4: Умиротворение и безмятежность. Где время останавливается, а суета уступает место спокойствию и гармонии. Термальный комплекс «Облепиха». Парные джакузи, чинчильбан, аквапарк, соляная комната, кафе-бар, банкетный зал. Ваш праздник в новом формате. Термальный комплекс «Облепиха». Место релакса и семейного отдыха. Оренбург, СНТ «Сатурн». Подробности по телефону 222 072 0+.
5: Если ваш конь вас больше не устраивает, что ж, добро пожаловать в реальность. В автосалоне «Восток Авто» вы всегда можете выбрать автомобили «Чанган» для реальной жизни. 13 моделей «Чанган» у официального дилера в Оренбурге «Восток Авто». Приезжайте на Туркестанскую, 161А. Звоните 37 27 67. «Восток Авто». Сказки кончились. Пора менять своего коня на реальный автомобиль.
6: Строительство и ремонт. Строим дома, крыши, веранды. Обшивка домов, внутренняя отделка, утепление, заливка фундамента. Работаем по районам и деревням. Скидки участникам СВО и пенсионерам. Звонить 8 908 790 0706. Подробности об организаторе акции, правилах и размере скидок уточняйте по телефону 8 908 790 0706.
7: Главный врач Оренбургского областного клинического онкодиспансера Лев Кудяков предупреждает. Ежегодно в Оренбургской области выявляется более 800 новых случаев рака легкого. Среди факторов риска – курение, рак легкого у родственников, работа на вредном производстве. Однако важно знать, что рак легкого лечится эффективнее всего на ранних стадиях. Пройдите диспансеризацию. Убедитесь, что ваши легкие в порядке. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Скупаем дорогое, а батареи в любом виде. Телефон 45 70 93. 45 70 93.
6: На завод ЖБИ и требуется формовщик, электросварщик. Телефон в Оренбурге 25 56 38. В строительную компанию требуются монтажники ПВХ, сварщики, разнорабочие. Телефон в Оренбурге 23 01 61.
0: Планета FM. Телефон рекламной службы 72 33 86.

0: в Оренбурге 8 часов вечера. Планета ФМ. Новости.
1: С новостями к этому часу Михаил Задорин. Здравствуйте. В Оренбурге приступили к обновлению объектов ЖКХ. Модернизация идет за счет казначейских инфраструктурных кредитов. В 2026-2027 годах ремонт объектов пройдет в Кюльгане, Орске и Оренбурге. Наибольшая готовность у Орска – более 30%. Здесь установят 5 блочно-модульных тепловых пунктов, обновят магистральные тепловые сети. В Оренбурге установят блочно-модульный тепловой пункт взамен двух существующих котельных и переложат участок тепловых сетей. В Кюльгане построят 3 блочно-модульных котельные. Модернизация ждет очистные сооружения Бузулука. В Бугурслане капитально отремонтируют сети тепло- и водоснабжения. В Кувандыке реконструируют систему теплоснабжения микрорайона «Машиностроитель» и установят 4 блочно-модульные котельные, сообщает инфоцентр правительства региона. В Ясном появилась аллея героев. Центром аллеи стала стела ЗОВ, облицованная гранитным камнем. Монумент установлен в знак памяти и благодарности тем, кто защищал нашу страну, отмечает губернатор Евгений Солнцев. На территории высажена живая изгородь из тизильника, появился газон и цветочные клумбы с петуниями. Это первый из 21 объекта, которые будут обновлены в Оренбурге в этом году в рамках федерального проекта создания комфортной городской среды. В этом году в Оренбургской области более 15 тысяч студентов среднего профессионального образования приняли участие в проекте службы занятости населения «Институт карьерных менеджеров». Для учащихся провели свыше 730 профориентационных занятий. Карьерные менеджеры службы занятости работают на площадках 15 колледжей и техникумов. Например, в ГАЭ для первокурсников филиала Орского индустриального колледжа провели мастер-класс по составлению резюме, а третьекурсники Орского нефтяного техникума имени Сорокина встретились с потенциальными работодателями. В этом году среди участников проекта более 1000 ребят нашли работу, будучи еще в процессе обучения. И пока это все новости. С вами был Михаил Задорин. До встречи.
0: Новости.

Погода. По данным Оренбургского гидрометцентра, в Оренбурге малооблачно, сегодня термометры покажут плюс 29 градусов. Вечером возможен небольшой дождь. В Бузулуке облачно с прояснениями, небольшой дождь, температура воздуха составит плюс 27 градусов. В Орске ясно и плюс 28. Всем хорошего дня, с вами Планета ФМ.

0: Планета ФМ. Реклама.
1: Организации на постоянную работу требуется контент-менеджер. Резюме отправлять на электронный адрес info@media56.ru. Телефон 31 74 51.
0: Планета ФМ. Телефон рекламной службы 72 33 86.

0: Оренбуржье в цифрах.
1: Более 4000 школьников и студентов посетили в этом году оренбургские предприятия в рамках профтуров службы занятости. Это часть проекта «Профориентация молодежи». Кадровыми центрами работы России организовано более 150 выездов на площадки крупных заводов, агрокомплексов и других объектов.
0: Планета FM.

0: Планета FM. Реклама.
1: Закупаем лом на Шевченко под мостом. Шевченко 20/3. Телефон 97-94-32. 97-94-32. Организации в центре города требуется электрик на неполный рабочий день. Телефон в Оренбурге 31-74-51.
2: Объявление о трудоустройстве в программе «Видеоблокнот» в эфире цифрового телеканала ОТР, телеканалов ОРТ и «Город». Подробности по телефону 31-24-00 или на сайте ortv.ru.
3: Планета FM – радио для всех, кто любит хорошую музыку и свежие новости. Оренбург и Оренбургская область слушают нас круглосуточно. Читайте, смотрите и слушайте в социальной сети ВКонтакте «Планета FM Оренбург».
4: Возрастное ограничение 12+.
0: Планета FM. Телефон рекламной службы 72 33 86.

Планета FM. Восемьдесят семь и девять FM. Радио города.

тебя я себе выдумал. Или себя я тебе выдумал. Я придумал тот мир, в котором все ссоры решат поцелуем, не криками. Но нет же, так хочется выиграть. Твой первый ход в середину ставь крестик. А конец у игры постоянно в ничью, когда можно быть просто быть вместе.

0: Оренбуржье в цифрах.
1: В Оренбурге действует региональная программа развития беспилотных авиационных систем в рамках профильного федерального проекта. С 2024 года обучение завершили более 200 человек. К 2030 году будет реализовано 30 образовательных программ в сфере беспилотных авиационных систем, и около 4000 школьников и студентов пройдут обучение по этой программе.

Если бы не ты, я бы утонул в отчаянии. Спасай меня, нарушая молчание. Твои объятия темными ночами круче оберегов, крепче наших обручальных.

0: Планета FM. Больше, чем музыка.
1: Твоя любовь издавала звуки, похожие на шум океана. Твоя любовь подавала руки, чтобы залечивать ими раны. Твоя любовь прижимала к сердцу, так тихо-тихо и не отпускала. Твоя любовь возвращала в детство, дарила все, чего не хватало.

0: Планета FM. Реклама.
1: Планета FM – радио для всех, кто любит хорошую музыку и свежие новости. Оренбург и Оренбургская область слушают нас круглосуточно. Читайте, смотрите и слушайте в социальной сети ВКонтакте Планета FM Оренбург.
2: Возрастное ограничение 12+.
0: Планета FM. Телефон рекламной службы 72 33 86.

0: Планета FM. Планета FM. Так звучит Оренбуржье.
1: Да, я

тихо уснешь, чтобы проснуться потом с глазами полными надежды. Я тебя буду ждать там, где рассвет.

Планета FM. Восемьдесят семь и девять FM. Радио города.

В Оренбурге час ночи. Планета ФМ. Радиоканал «Планета ФМ» зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Оренбургской области. Регистрационный номер серии L номер ТУ-56-00807 от 3 августа 2021 года. Информационная продукция канала предназначена для детей старше 12 лет.

видишь этот взгляд. Похоже, он последнее, что я смог отдать тебе помимо искренних строк. Теперь лишь длинный гудок и

Это взгляд, похоже, он последнее, что я смог отдать тебе помимо искренних строк, лишь длинный гудок

отпускай меня, отпускай. Я не твоя, я не твоя.

0: В Оренбурге 2 часа ночи. Планета ФМ. Радиоканал «Планета ФМ» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Оренбургской области. Регистрационный номер серии L номер ТУ-5600807 от 3 августа 2021 года. Информационная продукция канала предназначена для детей старше 12 лет.
1: Звезды поднимаются выше, свет уже не сводит с ума. Если ты меня не услышишь, значит, наступит.

В Оренбурге 3 часа ночи. Планета FM. Радиоканал «Планета FM» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Оренбургской области. Регистрационный номер серии L номер ТУ-5600807 от 3 августа 2021 года. Информационная продукция канала предназначена для детей старше 12 лет.

87,9 FM. Радио города О. Планета F.

4 часа утра. Планета ФМ. Радиоканал «Планета ФМ» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Оренбургской области. Регистрационный номер серии L номер ТУ-5600807 от 3 августа 2021 года. Информационная продукция канала предназначена для детей старше 12 лет.

Планета FM. Все свои. Планета FM. Так звучит Оренбургские.